Ио, как е наша срака, а на треза маришка, послуша гаже сака, черна-бела писана, али па рдеча, ой ти наша срака, тоги наша среча.